Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Реклама на 104.5.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные,

полки ли и ножные гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах, разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, горджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины, пироги, мясные с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Донбайе 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесские планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105,5.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Командное первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет завершилось в Саратове. В составе сборной команды Северокавказского федерального округа выступили спортсмены из Карачаева-Черкесии, которые по итогам соревнований стали победителями турнира и завоевали золотые медали. Золотые медали командного первенства России завоевали наши земляки Дамир Хунов, Руслан Кишмахов, Шахмир Тюкеев и Ренат Лепшоков. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Наптугов, Руслан Кайчуев и Амит Айбазов. Руслан Хаджимустафов, наш земляк, стал бронзовым призером первенства Европы. В Болгарии, в городе Самоково, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-15. В составе сборной команды России на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шаов и Адемиркан Езаов. Чемпионат и первенство Европы по грэпплингу прошли в Ереване. В составе сборной России выступили спортсмены из нашей республики. Они показали достойные результаты на международной арене. Золото у Рамиля Жирова, категория Ю-17, 69 килограммов. Золото у Александра Папандопола, категория Ю-ветеран, 77 килограммов. Серебро завоевал Борис Байрамуков, категория Ю-17, 63 килограмма. Подготовкой спортсменов занимались Рустам Кемрюгов и Александр Папандопола. Поздравляем наших чемпионов, призеров и тренеров с отличным выступлением. В городе Сочи завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Спортсмены из Карачаева-Черкесии достойно представили республику и показали отличные результаты. Серебро завоевал Замир Джукаев, панкратион традиционный, бронза у Ислама Бесилова, панкратион классический, тренеры Вячеслав Яковлев и Мурат Эркенов. В Карачаево-Черкесии построят 4 умные спортивные площадки. Соответствующее постановление приняло правительство Карачаево-Черкесии. Новые спортсооружения появятся в 4 населенных пунктах – Псыже, Кызыл-Юрте, Эркен-Халке и Садовом. Каждая стройплощадка займет 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. В Черкесске прошли межрегиональные сборы по карате. Мастер-класс для участников провел полномочный представитель Федерации Кюкюсинкай по Южному и Северокавказскому округам Алексей Бахтуров. Спортсмены из разных регионов отрабатывали технику, удары и дистанцию под руководством опытного мастера. Спортсмены получили бесценный опыт, который может дать только встреча на татами. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс. Два формата участия – однодневный и двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня в Черкесске, ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 102.5.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу: город Черкесск, проспект Ленина, 330А, территория противотуберкулезного диспансера.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: В Домбае 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарин.

Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Зеленчукской, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан стал лидером среди субъектов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно при помощи фитомелиоративных мер в республике удается закреплять пески на площади от 4 до 6 тысяч гектаров. В текущем году регион направил на конкурсный отбор в Минсельхоз России 95 проектов по мелиорации, в том числе 63 по фитомелиоративным и культуротехническим мероприятиям с охватом более 12 тысяч гектаров земель. Ингушетия. За последние 6 лет на развитие сельских территорий в Ингушетии направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Улучшены жилищные условия 204 семей. Реализовано 139 проектов по благоустройству. Проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61 километра. В 7 селах региона построены социально значимые объекты, в том числе детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки и очистные сооружения. В настоящее время в рамках госпрограммы ведется строительство школы-интерната на 120 мест в сельском поселении Галашки. Кабардино-Балкария. В ходе рабочей поездки в Нальчик полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка провел двустороннюю встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Обсуждали вопросы общественно-политической обстановки в субъекте, а также реализацию стратегических задач в области социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Так, с начала года индекс промышленного производства в регионе составил 109%. В сельском хозяйстве рост на 4%. Доходы республиканской казны увеличились на 8%. Республика принимает участие в реализации мероприятий по 12 национальным проектам, на реализацию которых направлены 14 миллиардов 300 миллионов рублей, более 11 миллиардов из которых – средства федерального бюджета. Запланировано строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство более 140 объектов. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в Тиберде с 15 по 19 июля пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В них примут участие 140 человек. Это 7 команд из каждого региона Северного Кавказа. В течение нескольких соревновательных дней участникам предстоит преодолеть сложные этапы и дистанции, максимально приближенные к реальным экстремальным ситуациям. Включены этапы комбинированная пожарная эстафета, спасательные работы на акватории, маршрут выживания. Главная цель соревнований – формирование практических навыков, которые помогут участникам в критических ситуациях сохранить собственную жизнь и спасти окружающих. Северная Осетия. В Северной Осетии на благоустройство общественных территорий в текущем году предусмотрено более 431 миллиона рублей. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе, где обновят 18 общественных зон, остальные – в районах республики. Всего благоустройству подлежит 41 общественная территория. Ставропольский край. Более 10,5 миллиардов рублей инвестиций внесут новые проекты в экономику Ставрополья. Будет дополнительно создано свыше 600 рабочих мест. Так, в Георгиевском округе появится инновационный ветеринарно-образовательный центр и завод по розливу питьевой воды и производству безалкогольных напитков. В краевой столице до 2030 года планируется создать туристско-развлекательное гастрономическое пространство с магазинами и точками общественного питания. Чечня. Институт исламских наук «Даруль-Хадис» вместимостью 500 человек открыли в Грозном. Религиозный объект назван в честь матери бизнесмена Микаила Гуцериева Марем Ахильговой. Здесь будут изучать исламское право, арабский язык, коранические дисциплины, тафсир и хадисоведение. Строительство велось за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня в Черкесске, ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов,

0: жить в надежде.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей, медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Маяки 5.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 000 000 рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Командное первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет завершилось в Саратове. В составе сборной команды Северокавказского федерального округа выступили спортсмены из Карачаева-Черкесии, которые по итогам соревнований стали победителями турнира и завоевали золотые медали. Золотые медали командного первенства России завоевали наши земляки Дамир Хунов, Руслан Кишмахов, Шахмир Тюкеев и Ренат Лепшоков. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Наптугов, Руслан Кайчуев и Амид Айбазов. Руслан Хаджимустафов, наш земляк, стал бронзовым призером первенства Европы. В Болгарии, в городе Самоково, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-15. В составе сборной команды России на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шаов и Адемиркан Езаов. Чемпионат и первенство Европы по грэпплингу прошли в Ереване. В составе сборной России выступили спортсмены из нашей республики. Они показали достойные результаты на международной арене. Золото у Рамиля Жирова, категория Ю-17, 69 килограммов. Золото у Александра Папандопола, категория Ю-ветеран, 77 килограммов. Серебро завоевал Борис Байрамуков, категория Ю-17, 63 килограмма. Подготовкой спортсменов занимались Рустам Кемрюгов и Александр Папандопола. Поздравляем наших чемпионов, призеров и тренеров с отличным выступлением. В городе Сочи завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Спортсмены из Карачаева-Черкесии достойно представили республику и показали отличные результаты. Серебро завоевал Замир Джукаев, панкратион традиционный, бронза у Ислама Бесилова, панкратион классический, тренеры Вячеслав Яковлев и Мурат Эркенов. В Карачаево-Черкесии построят 4 умные спортивные площадки. Соответствующее постановление приняло правительство Карачаева-Черкесии. Новые спортсооружения появятся в 4 населенных пунктах – Псыже, Кызыл-Юрте, Эркен-Халке и Садовом. Каждая стройплощадка займет 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. В Черкесске прошли межрегиональные сборы по карате. Мастер-класс для участников провел полномочный представитель Федерации Кюкюсинкай по Южному и Северокавказскому округам Алексей Бахтуров. Спортсмены из разных регионов отрабатывали технику, удары и дистанцию под руководством опытного мастера. Спортсмены получили бесценный опыт, который может дать только встреча на татами. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс. Два формата участия – однодневный и двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: «Дикий 5».
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Виноградной, 12:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
3: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: куда.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Командное первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет завершилось в Саратове. В составе сборной команды Северокавказского федерального округа выступили спортсмены из Карачаева-Черкесии, которые по итогам соревнований стали победителями турнира и завоевали золотые медали. Золотые медали командного первенства России завоевали наши земляки Дамир Хунов, Руслан Кишмахов, Шахмир Тюкеев и Ренат Лепшоков. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Наптугов, Руслан Кайчуев и Амид Айбазов. Руслан Хаджимустафов, наш земляк, стал бронзовым призером первенства Европы. В Болгарии, в городе Самоково, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-15. В составе сборной команды России на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шаов и Адемиркан Езаов. Чемпионат и первенство Европы по грэпплингу прошли в Ереване. В составе сборной России выступили спортсмены из нашей республики. Они показали достойные результаты на международной арене. Золото у Рамиля Жирова, категория Ю-17, 69 килограммов. Золото у Александра Папандопола, категория Ю-ветеран, 77 килограммов. Серебро завоевал Борис Байрамуков, категория Ю-17, 63 килограмма. Подготовкой спортсменов занимались Рустам Кемрюгов и Александр Папандопола. Поздравляем наших чемпионов, призеров и тренеров с отличным выступлением. В городе Сочи завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Спортсмены из Карачаева-Черкесии достойно представили республику и показали отличные результаты. Серебро завоевал Замир Джукаев, панкратион традиционный, бронза у Ислама Бесилова, панкратион классический, тренеры Вячеслав Яковлев и Мурат Эркенов. В Карачаево-Черкесии построят 4 умные спортивные площадки. Соответствующее постановление приняло правительство Карачаево-Черкесии. Новые спортсооружения появятся в 4 населенных пунктах – Псыже, Кызыл-Юрте, Эркен-Халке и Садовом. Каждая стройплощадка займет 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. В Черкесске прошли межрегиональные сборы по карате. Мастер-класс для участников провел полномочный представитель Федерации Кюкюсинкай по Южному и Северокавказскому округам Алексей Бахтуров. Спортсмены из разных регионов отрабатывали технику, удары и дистанцию под руководством опытного мастера. Спортсмены получили бесценный опыт, который может дать только встреча на татами. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс. Два формата участия – однодневный и двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир гпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Доброго понедельника, дорогие любимые радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в большой информационный час. Буду делиться важной информацией о том, что происходило и происходит в нашем замечательном, прекрасном, хотела сказать солнечном, но не очень солнечном пока регионе. Но, друзья, надеемся мы, конечно же, на теплое солнечное лето, с началом которого я вас всех поздравляю. Пусть оно будет добрым, с хорошими новостями, приятными событиями. Ну и с этими событиями мы, конечно же, поспешим вас знакомить в рамках наших прямых включений, прямых эфиров здесь, на радиостанции КЧРФМ. А еще будем обновлять нашу музыкальную базу, создавать вам приятное настроение, где бы вы ни находились и что бы вы ни делали. Всем большой летний уже привет, ну и мы начинаем о самых заметных событиях ушедшей весны, ну и начинающегося лета здесь, в нашем информационном дайджесте. Итак, друзья, сегодня отмечается Международный день защиты детей. Светлый, задорный праздник, заряженный оптимизмом и радостью. Юных земляков с этим прекрасным событием поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Он отметил, что для нас, родителей и всех взрослых, этот день – важное напоминание. Защищать детей значит оберегать их, поддерживать и делать все, чтобы детство было беззаботным и счастливым, полным ярких впечатлений. Ведь именно в детстве закладывается база для будущего успеха. А для этого нужно делиться с детьми самым ценным – любовью, заботой, знаниями, жизненным опытом и, конечно, дарить им ощущение надежного тыла – место, где всегда поймут и поддержат. Юным жителям Карачаева-Черкесии глава региона от всей души пожелал замечательных каникул, наполненных положительными эмоциями. Ведь лето – это лучшее время, чтобы пробовать что-то новое, путешествовать и набираться сил. Мечтайте, дерзайте и верьте в свои силы. Но сегодня в республике, как и в целом по стране, стартовал волнующий и важный этап для тысяч школьников – основной период государственной итоговой аттестации. К сдаче ЕГЭ уже приступили 1921 выпускник 11 классов республиканских школ, а завтра их эстафету примут 5670 учеников 9 классов. Им предстоит пройти ОГЭ. Республика полностью готова к экзаменационной кампании, отметил глава региона. Он заявил, что развернуты 19 пунктов ЕГЭ и 36 пунктов ОГЭ, а также организованы пункты на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все аудитории оснащены современными технологиями, приобретено новое оборудование, модернизированы системы видеонаблюдения и защищенные каналы передачи данных. Созданы все условия для безопасности детей, а также для того, чтобы обеспечить объективность и прозрачность результатов и экзаменов. Организаторы и участники процесса прошли подготовку. Совместно с правоохранительными органами отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина у выпускников есть отличная возможность. Если результат по одному из предметов на выбор окажется ниже ожидаемого, его можно будет пересдать до окончания экзаменационной кампании. Также Рашид Темрезов подчеркнул: дорогие ребята, помните, госэкзамены – это не просто проверка знаний, но и возможность продемонстрировать свой потенциал. Желаю вам удачи, уверенности в своих силах и отличных результатов. Верю, что вы покажете все, на что способны, и сделаете первый шаг к своим отличным будущим успехам. Если у выпускников или родителей возникают вопросы по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ, они могут обращаться на горячую линию по номеру в Черкесске 26-69-58. Повторю номер 26-69-58. Напомним, основной период ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, а ОГЭ девятиклассники будут сдавать со 2 июня по 6 июля, включая резервные дни. Ну что, дорогие радиослушатели, лето началось. Сегодня важный праздник, День защиты детей. Всем нашим маленьким землякам большой привет, самые лучшие пожелания, ну и прекрасных, конечно же, каникул. Ну а тем, кто сдает экзамены, ни пуха, ни пера хочется пожелать. Пусть результаты окажутся даже выше, чем вы ожидаете. Удачи и везения на экзаменах.

Пусть детство каждого ребенка будет счастливым, безоблачным, беззаботным, ярким. Искренне этого желаем. И еще раз поздравляем наших юных радиослушателей с Международным днем защиты детей. То есть с профессиональным праздником всех-всех детей. Друзья, продолжаем к другим важным темам. Переходим. В Карачаево-Черкесии с рабочим визитом побывал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Подробнее о его визите расскажу в этом информационном блоке. Назаров провел выездное совещание на территории ВТРК «Архыз» вместе с председателем правительства Муратом Оргуновым, спикером парламента Александром Ивановым и руководителями институтов развития Кавказ-РФ и Монтера, а также членами Республиканского кабинета министров и представителями профильных ведомств. Темой обсуждения стала динамика развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» и реализация масштабного инвестиционного проекта по расширению туристической инфраструктуры. Участники совещания провели осмотр ряда важных объектов строящегося комплекса, включая площадку строительного городка, где будут размещены общежития для строителей и зону строительства канатных дорог. В настоящее время подрядные организации ведут активное строительство двух канатных дорог в деревнях Лунная Поляна и Дука. На объектах ведется устройство фундаментов. Кроме того, стратегическая задача к 2030 году увеличить протяженность горнолыжных трасс на курорте Архыз еще на 30 километров. Ну и, друзья, подробнее расскажу о том, что Назаров также провел заседание рабочей группы по развитию Архыза. Обсуждали строительство нового аэропортового комплекса, развитие инженерной инфраструктуры, реализацию важных инвестиционных проектов. Отдельное внимание в ходе заседания рабочей группы уделили строительству нового аэропортового комплекса «Архыз». Напомню, что этот важный проект реализуется в рамках концессионального соглашения. Строительство аэропорта значительно сократит время в пути для туристов, которые посещают популярные курорты Карачаево-Черкесии, Дамбай, Тиберду и Архыз. Это также увеличит поток туристов в целом в Карачаево-Черкесию. Были рассмотрены на совещании вопросы развития обеспечивающей инфраструктуры курорта и аэропортового комплекса, включая электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, энергоснабжение и объекты обслуживания. Реализация всех этих мероприятий позволит обеспечить дальнейший рост туристического потока и создать новые объекты туристической инфраструктуры. Также после заседания Сергей Назаров, Мурат Аргунов и Александр Иванов посетили Софийскую Поляну, где обсуждали вопросы развития данной территории в соответствии с мастер-планом в рамках поручения главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и договоренности между Министерством экономического развития России и Министерством туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Ну и, конечно же, состоялась рабочая встреча заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. На встрече обсуждали ряд вопросов социально-экономического характера, по которым республика и Минэкономразвития тесно взаимодействуют. В частности, эти вопросы связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов на территории республики. В тесном сотрудничестве с Минэком, корпорацией Кавказ-РФ и республикой реализуется ряд крупных инвестпроектов. Они включены в модель экономического развития Карачаева-Черкесии. Это, в частности, проекты в сфере развития садоводства и туризма. Как заявил глава республики, мы развиваем туристическую инфраструктуру в части строительства и реконструкции дорог, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, возведения новых средств размещения, а также укрепляем кадровый потенциал. Также на встрече обсуждали ход реализации крупного проекта по строительству первого в Карачаево-Черкесии аэропортового комплекса и связанные с этим проектом инфраструктурные вопросы. Проект реализуется в рамках концессионального соглашения с управляющей компанией «Аэропорты регионов». Было получено согласование госглавэкспертизы на строительство объектов аэропорта. Ну а сам проект предусматривает создание современного аэропортового комплекса с пропускной способностью до 1000 пассажиров в час. Расчетный пассажиропоток к 2032 году составит до 2 миллионов человек в год. Строительство аэропорта значительно сократит время в пути для туристов, которые посещают Тиберду,
Донбай, Архыз и другие интересные места в Карачаево-Черкесии. Ну и еще реализация взаимосвязанных проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, создать новые рабочие места и укрепить позиции курорта как одного из ведущих центров круглогодичного туризма на Северном Кавказе.

Друзья, мы продолжаем освещать важные, интересные, знаковые темы. И хочется рассказать о прекрасном юбилее. Сегодня 85-й день рождения отмечает наша землячка, бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей Екатерина Степановна Журавкова. Екатерина родилась в деревне Бобровна Брянской области, когда до Великой Отечественной войны оставались считанные дни. Война отняла отца и двух старших братьев Журавковой. А первые годы жизни нашей героини прошли в сырой землянке, потому что фашисты сожгли дотла ее дом и вообще всю деревню. Затем были ужасы концлагеря, ранний уход матери из жизни, сиротство. Но, несмотря на все эти удары судьбы, Екатерина не сломилась, выросла невероятно светлым и добрым человеком. О ней на своей странице в отечественном мессенджере «Макс» рассказал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он продолжил рассказом о том, что в 70-е годы она вместе с мужем переехала в Карачаево-Черкесию, где обрела второй дом. Здесь родились их дети. Много лет Екатерина Степановна проработала няней в детских садах, став родной для десятков мальчишек и девчонок, которым она дарила свою любовь и заботу. А сегодня ее главная радость и опора – это любимые внуки. Глава региона от всей души поздравил Екатерину Журавкову с юбилеем. Отметил, что низкий поклон ей за стойкость и внутреннюю силу, за душевный свет. Принимайте искренние пожелания крепкого здоровья, долгих, счастливых и спокойных лет в кругу близких и любящих людей. Итак, друзья, напомню, 85-летие отмечает наша землячка, бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей Екатерина Степановна Журавкова. Желаем долгих, счастливых лет жизни. Друзья, мы традиционно в каждой нашей радиопередаче рассказываем о том, как наши земляки, не покладая рук, во всех уголках республики продолжают помогать нашим ребятам на передовой. Отправки, письма, сети, забота, сборы – все это происходит на постоянной основе. И накануне всем известная группа «Зов Родины» из Прикубанского района, из села Дружба, организовала уже традиционную благотворительную акцию. Собрались здесь неравнодушные люди, они приготовили для наших военнослужащих более 3000 хачанов, которые уже отправлены в зону проведения специальной военной операции. В акции приняли участие около 20 человек. Это жители Черкесска, поселка Кавказский, села Дружба. Приезжали волонтеры из поселка Московского, из Джигутинского района. Очередная отправка приурочена сразу к двум важным праздникам – Курбан-Байраму и Дню России. Груз поддержки направляют в 11 подразделений. Для каждого подразделения подготовили не только хачаны, но и копченых баранов, барашек, сушеное мясо, айраны, многое-многое другое. Добавлю, что работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в нашей республике в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы республики Рашида Тимрезова.

Друзья, мы продолжаем знакомиться с самыми важными, интересными событиями, обо всем, что происходит в республике, рассказывая здесь, в прямом эфире. Ну и, друзья, я уверена, что многие уже знают о важном событии. Это состоявшийся в минувшую пятницу отчет мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за 2025 год. К этому важному событию мы возвращаемся и во всех подробностях все расскажу. Участие в этом важном событии принял и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, отметил, что, несмотря на все современные вызовы, Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития. Он подчеркнул, что для столицы Карачаева-Черкесии минувший год был особенным. Черкесск отмечал свое 200-летие. И очень символично, что юбилей города совпал с празднованием 80-летия Великой Победы, важнейшей датой для нашей страны, которая объединяет поколения памятью о подвиге народа-победителя. Все юбилейные мероприятия прошли на достойном уровне и объединили тысячу жителей республики и гостей нашего региона. Тимрезов подчеркнул, что также важно, что, несмотря на все вызовы, Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития. В республиканской столице растет число субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличиваются собственные доходы городского бюджета, а это говорит об устойчивости экономики города, деловой активности и эффективной работе муниципальной команды. Глава Карачаева-Черкесии в числе ключевых результатов работы городской администрации выделил и реализацию масштабных проектов по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, капитальный ремонт школ, детских садов и дворца культуры, а также развитие спортивной инфраструктуры, строительство новых объектов, обновление общественных пространств, активное участие города в национальных проектах и федеральных программах. Особое внимание в Черкесске уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. И эта работа должна оставаться безусловным приоритетом для всех органов власти, подчеркнул Рашид Тимрезов. Отдельно глава региона отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, сохранения зеленого облика Черкесска, а также повышение доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. А еще глава региона отметил, что муниципальная власть ближе всех к людям, поэтому особенно важно слышать жителей, оперативно реагировать на их обращения и работать в постоянном диалоге с горожанами. Тимрезов поблагодарил команду мэрии, депутатский корпус, представителей духовенства и общественников, а также правоохранителей и силовой блок, а также всех жителей Черкесска за совместную работу на благо столицы нашей республики. Он выразил уверенность, что впереди у города новые достижения, успешная реализация намеченных проектов. Ну и в тот же день глава региона проводил рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром города Алексеем Баскаевым. На встрече наметили основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и планов по развитию Карачаева-Черкесии, а также, конечно же, с учетом мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее Тимрезов выделил задачи социально-экономического блока, договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала республиканской столицы, более адресной работе с субъектами малого и среднего бизнеса. Ведь наращивание собственной налоговой базы – это дополнительные возможности для решения социальных задач, строительства новых объектов и благоустройства территорий. Глава региона также отметил, что в центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам. Это благоустройство дворов, качество дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства, регулярная работа общественного транспорта, своевременный вывоз мусора. Здесь нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов господдержки, в том числе в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ. Безусловно, активную работу в этом направлении должны проводить и депутаты. Они должны инициировать современные подходы. Мы все видим как позитивные преобразования, которые происходят в городе, так и точки роста, где необходимо объединять усилия, подчеркнул Тимрезов. И важную роль в этом процессе играет именно муниципальная власть. О ее роли и непосредственной работе с людьми неоднократно говорит наш президент Владимир Путин.
Путин. Цитата. «Именно к вам, в первую очередь, люди идут за решением своих повседневных проблем. Именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание», подчеркивает Путин. «Именно поэтому и на эту задачу должны быть настроены все органы власти, в том числе в республиканской столице», подчеркнул глава региона.

Друзья, ну и продолжаем рассказ о Черкесске, о важных преобразованиях, о планах по развитию города. У нас есть интересные направления, о которых обязательно стоит рассказать. Ремонт 10-й школы и гимназии номер 13 в республиканской столице начнется уже в этом году. Об этом мэр Черкесска Алексей Баскаев подробно рассказывал, выступая перед депутатами Гордумы с отчетом о работе администрации за прошлый год. Баскаев добавил, что в прошлом году в городе капитально отремонтированы гимназия номер 5 и два корпуса гимназии номер 17. Все это по национальному проекту «Молодежь и дети». Здание малого корпуса гимназии номер 17 долгое время пустовало, было заброшенным, а теперь в нем созданы комфортные условия для учебы и творчества более 500 младшеклассников. Как следствие, снизилась нагрузка на основное здание, и важно подчеркнуть, что теперь гимназия номер 17 самая большая в республике. Она перешла на односменный режим обучения. В целом, как отметил градоначальник, за направленные инициативы можно благодарить «Единую Россию». В целом, за три года более 6000 детей Черкесска стали обучаться в капитально отремонтированных школах благодаря этим инициативам. А также в прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и президентской инициативы завершился капитальный ремонт детского сада номер 3 «Аленушка». В этом году работы продолжатся. Помимо школ 10 и 13 будут благоустраивать прилегающую территорию к детсаду «Аленушка», отремонтированному накануне. Проводится капитальный ремонт еще одного старейшего детского сада в городе. «Ручеек». Добавим, что для привлечения молодых специалистов в школы, детские сады решением главы республики педагогам назначена региональная мера поддержки. В Черкесске ее получают 125 педагогических работников, 104 учителя школ и 21 работник детских садов. О развитии транспорта в городе мэр также говорил. Он отметил, что в Черкесске планируют в ближайшее время приобрести еще 7 современных автобусов по государственной программе развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности, экологичности. Работа по обновлению автопарка ведется системно. В течение последних 4 лет на линию вышли 45 современных вместительных автобусов. Это обеспечило регулярность и надежность работы общественного транспорта в Черкесске, уменьшило эксплуатационные затраты и в конечном итоге увеличило комфорт и обеспечило комфорт пассажирских перевозок. Вместе с тем, как отметил Баскаев, в городе продолжается ремонт дорожной инфраструктуры. В прошлом году отремонтировали около 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. Весной стартовал новый этап дорожных работ. Планируется установить еще 7 километров городских дорог. Также продолжается в Черкесске работа по оборудованию пешеходных переходов дорожными знаками, искусственным освещением, пешеходными ограждениями, новыми светофорами. Обновляют уличные фонари. Как сообщил Баскаев, увеличивается и количество парковочных мест, в том числе и для маломобильных граждан. Ну и еще важные выдержки из отчета главы города.

города Черкесска перед городской думой. В этом году, сказал Баскаев, планируют расстелить 6 многоквартирных домов, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно. В целом, в Черкесске в этом году планируют переселить 50 семей из 6 многоквартирных домов. Это категория как раз тех домов, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно. Благодаря программе по переселению, которая является профильной, в прошлом году 67 семей Черкесска, жители 4 многоквартирных домов, уже получили новые квартиры в северной части Черкесска. В этом году еще 50 семей из 6 многоквартирных домов также получат новое жилье. А в целом с 2021 года новое жилье предоставлено уже 715 семьям города. Также мэр сообщил, что в прошлом году в городе ввели в эксплуатацию почти 150 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 117 тысяч квадратных метров – это многоквартирные дома. Это действительно достойный результат, с которым, по предварительным данным, город занимает хорошие позиции в рейтинге ввода жилья среди регионов России. Всего же в прошлом году создано, было сдано 12 многоквартирных домов в Черкесске, а это свыше 1400 квартир общей площадью 38 тысяч квадратных метров. Также активно ведется индивидуальное жилищное строительство. На долю частных застройщиков пришелся еще 21% от всей введенной жилплощади. Это почти 32,5 тысячи квадратных метров. Ну и еще, друзья, немного о благоустройстве придомовых территорий. Более 200 таких территорий благодаря партийному проекту «Единой России» благоустроено в Черкесске с 2017 года. Если быть точнее, 204 придомовые территории. В прошлом году ремонтировали дворы, прилегающие к 12 многоквартирным домам по просьбам жильцов и также подъезды к ним. В этом году начинается ремонт 13 придомовых территорий в республиканской столице. Также в приоритете мнение горожан. С ними согласовывают дизайн-проекты, сохранение зеленых насаждений, другие важные детали. Напомним, за 6 лет в Карачаево-Черкесии отремонтировано 400 дворов и зон отдыха. Единая Россия проводит постоянный контроль за проектированием, строительством и эксплуатацией таких объектов.

Да, шелк или он пока только в мечтах, но тем не менее. Я надеюсь, что с погодой все будет хорошо. Кстати, о погоде отдельно расскажу. В Карачаево-Черкесии по-прежнему объявлено штормовое предупреждение. Республика вновь, и, точнее уже на протяжении определенного периода в зоне действия штормового предупреждения. На период по 2 июня включительно сохраняется вероятность прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Обстановка на контроле Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. Синоптики прогнозируют сильные ливни в сочетании с грозами, выпадением града и порывистым ветром, который может достигать 20-25 метров в секунду. Подобные погодные условия требуют от жителей региона повышенной бдительности и осторожности. Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике настоятельно рекомендовало соблюдать базовые правила безопасности, чтобы минимизировать риски. Избегайте парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами или слабо закрепленными конструкциями. Ограничьте пребывание на улице во время непогоды. Если же вы все-таки оказались в пути, постарайтесь найти надежное укрытие. Автолюбителям необходимо соблюдать дистанцию на дорогах и воздержаться от резких маневров. При ливне необходимо значительно снижать скорость. Видимость значительно снижается тоже. А дорожное полотно становится аварийно опасным. Берегите себя и своих близких. Не оставляйте детей без присмотра и следите за официальными сообщениями экстренных служб. В случае возникновения экстренных или чрезвычайных ситуаций или происшествий, обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Это номер 112. Друзья, к другим важным и интересным событиям. Новости спорта у нас на очереди. В минувшие выходные на живописном высокогорном перевале Гумбаши в Карачаево-Черкесии прошел традиционный конный пробег, который посвятили Дню возвращения карачаевского народа на историческую родину. 67 всадников, в числе которых, кстати, были девушки, это представители Карачаево-Черкесии и братских соседних регионов, преодолели маршрут в 37 километров через горные просторы и в память предков, которые, несмотря на тяжелые испытания, сохранили честь, верность своим корням, культуру и безмерную любовь к родине. Победителем традиционного конного перехода, посвященного Дню возрождения карачаевского народа, стал мерин по кличке Самолет под седлом Расима Байрамукова из аула Верхняя Тиберда. А в награду конь получил праздничный ужин, а его хозяин – приз главы республики Рашида Тимрезова – новенькую «Ладу Гранту». Но пока все всадники проходили путь, для гостей было организовано угощение, национальных блюд было в изобилии, ну и плюс концертная программа с участием известных артистов. В год единства народов России, год духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, такие мероприятия, безусловно, помогают сохранять нашу историческую память, укреплять связь поколений, единство и дружбу народов нашей многонациональной страны. Победителей поздравил глава региона. Он поблагодарил всех участников пробега из разных регионов нашей страны и отметил, что каждый из вас своим примером продемонстрировал стойкость, уважение к истории, верность традициям и любовь к родной земле. Это именно те качества, которыми по праву гордились бы наши предки и которыми сегодня гордится республика и вся страна. Друзья, к еще одному интересному спортивному событию и мероприятию Карачаево-Черкесию посетили известнейшие спортсмены. Это олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной думы Александр Легков и экс-боец UFC, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Встреча с общественностью известных спортсменов прошла на площадке Северокавказской государственной академии. Это было просветительское мероприятие, организованное Российским обществом знания. В зале собралось более 500 слушателей. Это представители региональных министерств, ведомств, общественных объединений, спортивного сообщества, духовенства. Ну и было отмечено, что эта важная встреча играет огромную роль. Цель визита и встреч не только с представителями органов власти, но и с детьми, которые тоже проходили, это донести до ребят о том опыте, который есть у спортсменов, ведь они добились значительных успехов, завоевали медали, выступали на профессиональном уровне, и они обязаны мотивировать молодежь, обращаясь к ней и вдохновлять на достижения. Наш долг сделать так, чтобы наши дети становились лучшими, а наша страна оставалась такой же сильной, могучей и великой, как была всегда, и
какой останется навсегда, отметил олимпийский чемпион Александр Легков. Почетные гости приехали в республику, чтобы обсуждать вопросы развития спорта, патриотического воспитания и лично мотивировать. Участники встречи могли задавать спортсменам интересующие вопросы о боевом, профессиональном, спортивном пути, общественной деятельности. Ну и, собственно говоря, Монсон и Легков поделились с молодежью историями из своей спортивной карьеры. Рассказали о том, насколько важно быть дисциплинированным, важна ли сила характера и стремление к поставленным целям. Особое внимание уделили роли спорта в воспитании подрастающего поколения и формировании активной гражданской позиции. Ну и Монсон, кстати, впервые побывал в Карачаево-Черкесии. Он отметил, что Кавказ – это очень красивое место. И каждый раз его удивляют жители Кавказа. Он написал, что ожидает встретить здесь хороших людей, и оказывается, что они даже лучше, чем он об этом думал. Он сказал, что на Кавказе есть полное ощущение семьи, он это чувствует, люди очень гостеприимные и приветливые. Мероприятие проходило в рамках проекта «Знание государства». Это проект Российского общества знания. Проект направлен на распространение знаний об истории России, достижениях страны, а также на духовно-нравственное, патриотическое и личностное развитие государственных служащих. Ну и, друзья, состоялась открытая тренировка Джеффа Монсона в спорткомплексе «Юбилейный». Он проводил открытую тренировку с молодежью, участниками СВО, спортсменами и воспитанниками спортивных секций республики. Участники мероприятия получили уникальную возможность пообщаться с именитым гостем, задать вопросы о профессиональном спорте, дисциплине, подготовке к соревнованиям и пути к высоким достижениям. Джефф Монсон поделился своим опытом, рассказал о важности упорства, силы характера и здорового образа жизни. Экс-боец UFC провел мастер-класс, продемонстрировал элементы подготовки и поддержал юных участников, вдохновив их на новые спортивные победы. Такая же открытая тренировка состоялась и в молодежном центре в поселке Кавказский.

Друзья, ну и заключительный наш информационный блок. Есть еще о чем рассказать. Культурная сфера у нас на повестке. В парке культуры отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске накануне проходило праздничное мероприятие, которое посвятили светлому празднику Курбан-байрам. Здесь для взрослых и детей подготовили насыщенную программу. Были викторины, познавательные конкурсы, спортивные состязания, множество интересных площадок работало. Работали и аниматоры. Можно было попробовать разные угощения. Праздник объединил жителей и гостей Карачаевского городского округа самых разных национальностей и вероисповеданий. Ну а в картиногалерее в Черкесске открылась выставка «Кукла моей мечты». Это место, где каждая работа существует в единственном экземпляре. Гости могут увидеть кукол, изготовленных в разных техниках. Есть мишки Тедди, ватные игрушки, украшения и цветы ручной работы. Здесь можно не только полюбоваться работами мастеров со всей России и за рубежа, но и приобрести понравившиеся экспонаты. Есть фотозоны, квест «Таинственный мир кукол», проходят мастер-классы и особая сказочная атмосфера. Она нравится и детям, и взрослым. Картинная галерея, выставка «Кукла моей мечты» работает до 14 июня. Вход детям до 3 лет бесплатным. Но еще одна выставка в картинной галереи, в выставочном павильоне, точнее, по соседству. Она называется «Наше единство и Арктика». Это выставка юных художников Карачаева-Черкесии. Ее приурочили ко Дню защиты детей, Году единения народов России и Году духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии. Здесь представлены картины, которые наполнены любовью к родному краю, семейным ценностям и миру. Дети, юные художники через свои рисунки рассказали о том, как они видят единство нашей страны, большой, разнообразной, богатой, разной культурой. Отдельный раздел экспозиции посвящен Арктике, суровой и прекрасной природе русского севера, ее величию и хрупкой красоте, которую тоже важно беречь. Итак, выставочный павильон «Красноармейская, 58». Выставка работает до 9 июня. Ну и, друзья, немножечко о спорте и хобби. Кто-то считает, что это хобби, а все-таки есть спорт рыболовный. В Карачаево-Черкесии открыли спортивный сезон по ловле форели спиннингом с берега. Чемпионат республики впервые проходил на реке Аксаут. В командном зачете победила команда из Ставропольского края. В личном первенстве лучшим стал Алексей Ступаков из Черкеска. Второе место у Александра Пономаренко из станицы Зеленчукской, а третий представитель Черкесска Евгений Марченко. Ну и, кстати, ВКонтакте есть страница Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. Там фото-видеоотчеты и анонсы предстоящих спортивных рыболовных мероприятий. Друзья, на этом у меня все. Помните, что в республике сохраняется штормовое предупреждение. Внимательность, аккуратность и осторожность. Это сейчас очень-очень важно. Берегите себя, своих близких. Почаще включайте радиостанцию КЧРФМ, вы будете всегда в курсе событий, ну и настроение постараемся поднять хорошей музыкой, приятным таким фоном. В студии была Анна Гончарова, прощаюсь с вами, до завтра, до новых радиовстреч, до свидания.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

далеко. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Командное первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет завершилось в Саратове. В составе сборной команды Северокавказского федерального округа выступили спортсмены из Карачаева-Черкесии, которые по итогам соревнований стали победителями турнира и завоевали золотые медали. Золотые медали командного первенства России завоевали наши земляки Дамир Хунов, Руслан Кишмахов, Шахмир Тюкеев и Ренат Лепшоков. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Наптугов, Руслан Кайчуев и Амит Айбазов. Руслан Хаджимустафов, наш земляк, стал бронзовым призером первенства Европы. В Болгарии, в городе Самоково, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-15. В составе сборной команды России на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шаов и Адемиркан Езаов. Чемпионат и первенство Европы по грэпплингу прошли в Ереване. В составе сборной России выступили спортсмены из нашей республики. Они показали достойные результаты на международной арене. Золото у Рамиля Жирова, категория Ю-17, 69 килограммов. Золото у Александра Папандопола, категория Ю-ветеран, 77 килограммов. Серебро завоевал Борис Байрамуков, категория Ю-17, 63 килограмма. Подготовкой спортсменов занимались Рустам Кемрюгов и Александр Папандопола. Поздравляем наших чемпионов, призеров и тренеров с отличным выступлением. В городе Сочи завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Спортсмены из Карачаева-Черкесии достойно представили республику и показали отличные результаты. Серебро завоевал Замир Джукаев, панкратион традиционный, бронза у Ислама Бесилова, панкратион классический, тренеры Вячеслав Яковлев и Мурат Эркенов. В Карачаево-Черкесии построят 4 умные спортивные площадки. Соответствующее постановление приняло правительство Карачаево-Черкесии. Новые спортсооружения появятся в 4 населенных пунктах – Псыже, Кызыл-Юрте, Эркен-Халке и Садовом. Каждая стройплощадка займет 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. В Черкесске прошли межрегиональные сборы по карате. Мастер-класс для участников провел полномочный представитель Федерации Кёкусинкай по Южному и Северокавказскому округам Алексей Бахтуров. Спортсмены из разных регионов отрабатывали технику, удары и дистанцию под руководством опытного мастера. Спортсмены получили бесценный опыт, который может дать только встреча на татами. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс. Два формата участия – однодневный и двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: Ай...

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

0: В Архизе 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В селе Карабаглы в Дагестане открыли новый современный рисоперерабатывающий завод. Комплекс включает также фасовочное производство, складской терминал, элеватор, зерноочистку и сушку, административные здания и инженерные сооружения. Мощность предприятия до 40 тонн крупы в смену. Продукция будет выпускаться в соответствии с ГОСТом и мировыми стандартами. Ингушетия. За последние 6 лет на развитие сельских территорий Ингушетии в рамках госпрограммы направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Улучшены жилищные условия 204 семей, реализовано 139 проектов по благоустройству сельских территорий, проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61 километра. В 7 селах построены и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Благоустроены общественные территории, реконструировали дороги и реализованы проекты жилищной поддержки. Кроме того, построено почти 30 километров газопроводных сетей, более 50 километров сетей водоснабжения и свыше 22 километров сетей электроснабжения. В селах построены социально значимые объекты, в том числе детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки и очистные сооружения. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии ожидаемая продолжительность жизни выросла на 4 года и достигла 78 лет. Регион занимает 6-е место в России по данному показателю. Республика лидирует и в снижении летальности от инфаркта и инсульта, и в частности внедрение системы менеджмента качества и безопасности медицинской деятельности. Система оказания экстренной медицинской помощи, внедренная в республике, также признана лучшей практикой в стране. Карачаево-Черкесия. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс, два формата участия – однодневный или двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Северная Осетия. Новый современный архив планируют построить в Северной Осетии. Сегодня фонды Центрального государственного архива Северной Осетии переполнены на 120%. А для обеспечения надлежащего хранения документов требуются современные условия и дополнительные площадки. Для строительства нового архива разработана проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Кроме того, под будущую застройку закреплен земельный участок во Владикавказе. Ставропольский край. Более 50 мер поддержки участников специальной военной операции действует на Ставрополье. На эти цели направлено 54 миллиардов рублей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания о социально-экономическом и общественно-политическом положении в регионе. Он поручил Минтруду до 1 октября разработать дополнительные меры, которые в крае еще не были предусмотрены. Чечня. Комплекс с гостевыми домами и конными маршрутами появится в Горном Веденском районе Чеченской Республики. Соответствующее соглашение подписано на полях Кавказского инвестиционного форума. Оно предусматривает создание комплекса, включающего туристическую инфраструктуру, базу отдыха и животноводческое хозяйство. Проект направлен на формирование агропромышленного и туристического кластера. Общий объем инвестиций составляет 107,5 миллионов рублей. Реализация проекта запланирована на 2026-2028 годы. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Ставки 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Теберде, 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В республике стартовал основной период государственной итоговой аттестации. К сдаче ЕГЭ уже приступили 1921 выпускник 11 классов и 5670 учеников 9 классов. Им предстоит пройти ОГЭ. Республика полностью готова к экзаменационной кампании. Развернуты 19 пунктов ЕГЭ, 36 пунктов ОГЭ, также организованы пункты на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Аудитории оснащены современными технологиями, приобретено новое оборудование, модернизированы системы видеонаблюдения и защищенные каналы передачи данных. Созданы все условия для безопасности детей и объективности результатов экзаменов. Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина у выпускников есть отличная возможность пересдать один экзамен по выбору до окончания экзаменационной кампании. Глава региона Рашид Тимрезов пожелал выпускникам удачи на экзаменах и напомнил о работе горячей линии по вопросам ЕГЭ. Номер в Черкесске 26-69-58. В селе Дружба волонтеры организации «Зов Родины» приготовили для военнослужащих более 3000 хачинов, которые в ближайшие дни будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Очередная отправка приурочена к двум важным праздникам – Курбан-Байрам и Дню России. Груз поддержки направят в 11 подразделений. Для каждого подразделения подготовлены копченый барашек, сушеное мясо, айран, предметы первой необходимости. Работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Мэр Черкесска рассказал, что в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» с 2017 года в Черкесске благоустроено 204 придомовые территории. В прошлом году отремонтировали дворы 12 многоквартирных домов и по просьбам жильцов подъезды к ним. В этом году начался ремонт 13 придомовых территорий. Все так же в приоритете мнения граждан. С ними согласовываются дизайн-проекты, сохранение зеленых насаждений, другие важные детали. Всего же в республике за 6 лет уже отремонтировано 400 дворов и зон отдыха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии побывали легендарные российские спортсмены. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и экс-боец UFC Джефф Монсон. В спорткомплексе «Юбилейный» Монсон провел открытую тренировку для молодежи, участников СВО, спортсменов и воспитанников спортивных секций республики. Участники получили уникальную возможность пообщаться с именитым гостем, задать вопросы о профессиональном спорте, дисциплине, подготовке к соревнованиям и пути к высоким достижениям. Кроме того, Монсон и Легков встретились с общественностью, рассказали об истории своего успеха, важности дисциплины и упорства в достижении результатов как в спорте, так и в жизни. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России. В активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов Северного Кавказа. Золото завоевали наши земляки Владимир Антонов и Астемир Чагов. Серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева. Бронза у Ислама Акбаева, Анзура Гогова и Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 место, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Бачоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Руслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. В подмосковном Одинцово прошло первенство России по кикбоксингу, собравшее более 3000 участников со всей страны. Наши земляки показали высокие результаты. Золото у Нурсулы Шукурова, категория 15-16 лет, до 45 килограммов, тренер Ставбуренко. Золото завоевала Арина Гончарова, 15-16 лет, до 52 килограммов, лоу-кик, тренер Алина Поклад. По итогам соревнований оба спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта России. На живописном высокогорном перевале Гумбаши состоялся традиционный конный пробег, посвященный дню возвращения карачаевского народа на историческую родину. 67 всадников, в числе которых были и девушки из Карачаева-Черкесии и братских соседних регионов, преодолели 37 километров через горные просторы верхом в память о предках, которые, несмотря на тяжелые испытания, сохранили честь, верность своим корням, культуру и безмерную любовь к родине. Пока всадники проходили путь, для гостей организовали угощения блюдами народов республики и концертную программу. Победителем конного перехода стал мерин самолет под седлом Расима Байрамукова из аула Верхняя Тиберда. В награду хозяин скакуна получил приз главы Карачаева-Черкесии – новенькую «Ладу Гранту». В Карачаево-Черкесии стартовал спортивный сезон 2026 года по ловле форели спиннингом с берега. Чемпионат республики впервые проходил на реке Аксаут. В командном зачете победила команда «Понаехали» из Ставропольского края. В личном первенстве лучший Алексей Ступаков из Черкесска, второй Александр Пономаренко из Зеленчукской, третий Евгений Марченко из Черкесска. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в конце июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс, два формата участия – однодневный или двухдневный, а также 6 дистанций разного уровня сложности, плюс 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня в Черкесске, ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 105,5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

0: в Усть-Джигуте 19:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В республике стартовал основной период государственной итоговой аттестации. К сдаче ЕГЭ уже приступили 1921 выпускник 11 классов и 5670 учеников 9 классов. Им предстоит пройти ОГЭ. Республика полностью готова к экзаменационной кампании. Развернуты 19 пунктов ЕГЭ, 36 пунктов ОГЭ. Также организованы пункты на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Аудитории оснащены современными технологиями, приобретено новое оборудование, модернизированы системы видеонаблюдения и защищенные каналы передачи данных. Созданы все условия для безопасности детей и объективности результатов экзаменов. Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина у выпускников есть отличная возможность пересдать один экзамен по выбору до окончания экзаменационной кампании. Глава региона Рашид Имрезов пожелал выпускникам удачи на экзаменах и напомнил о работе горячей линии по вопросам ЕГЭ. Номер в Черкесске 26-69-58. В селе Дружба волонтеры организации «Зов Родины» приготовили для военнослужащих более 3000 хачинов, которые в ближайшие дни будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Очередная отправка приурочена к двум важным праздникам – Курбан-Байрам и Дню России. Груз поддержки направят в 11 подразделений. Для каждого подразделения подготовлены копченый барашек, сушеное мясо, айран, предметы первой необходимости. Работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. Мэр Черкесска рассказал, что в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» с 2017 года в Черкесске благоустроено 204 придомовые территории. В прошлом году отремонтировали дворы 12 многоквартирных домов и по просьбам жильцов подъезды к ним. В этом году начался ремонт 13 придомовых территорий. Все так же в приоритете мнения граждан. С ними согласовываются дизайн-проекты, сохранение зеленых насаждений, другие важные детали. Всего же в республике за 6 лет уже отремонтировано 400 дворов и зон отдыха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Доватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: В Архизе 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Государственной итоговой аттестации к сдаче ЕГЭ уже приступили 1921 выпускник 11 классов и 5670 учеников 9 классов. Им предстоит пройти ОГЭ. Республика полностью готова к экзаменационной кампании. Развернуты 19 пунктов ЕГЭ, 36 пунктов ОГЭ, также организованы пункты на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Аудитории оснащены современными технологиями, приобретено новое оборудование, модернизированы системы видеонаблюдения и защищенные каналы передачи данных. Созданы все условия для безопасности детей и объективности результатов экзаменов. Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина у выпускников есть отличная возможность пересдать один экзамен по выбору до окончания экзаменационной кампании. Глава региона Рашид Имрезов пожелал выпускникам удачи на экзаменах и напомнил о работе горячей линии по вопросам ЕГЭ. Номер в Черкесске 26-69-58. Теледружба, волонтеры организации «Зов Родины» приготовили для военнослужащих более 3000 хачинов, которые в ближайшие дни будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Очередная отправка приурочена к двум важным праздникам – Курбан-Байрам и Дню России. Груз поддержки направят в 11 подразделений. Для каждого подразделения подготовлены копченый барашек, сушеное мясо, айран, предметы первой необходимости. Работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. Мэр Черкесска рассказал, что в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» с 2017 года в Черкесске благоустроено 204 придомовые территории. В прошлом году отремонтировали дворы 12 многоквартирных домов и по просьбам жильцов подъезды к ним. В этом году начался ремонт 13 придомовых территорий. Все так же в приоритете мнение граждан. С ними согласовываются дизайн-проекты, сохранение зеленых насаждений, другие важные детали. Всего же в республике за 6 лет уже отремонтировано 400 дворов и зон отдыха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 872 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: взяли меня.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
2: По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня в Черкесске, ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Ставки 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новая передача из радиоцикла «Моя Республика». Он приурочен к году духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, а также станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище черкесов. Испокон веков черкесы ценили стройность. Талия черкесских женщин была уже бедра черкесского мужчины. А стоило кому-нибудь располнеть, так его тут же начинали дразнить специальными насмешливыми песенками. Впрочем, сложно не обладать изящной фигурой, когда в традициях твоего народа насыщаться по минимуму. Особенно это помогало черкесским воинам в их длительных походах. Кухню на лошади с собой не потащишь, поэтому еды приходилось брать мало. Историк Броневский удивлялся. Горец питается 2-3 недели количеством пищи, которой едва бы русскому солдату достаточно было на 3 дня, писал он. Однако нетребовательность в еде совсем не означала бедность черкесской кухни. Три ее основных компонента – это зерно, мясо и молоко. Черкесы выращивали разнообразные злаки. В основном это проса, пшеница и кукуруза. Последняя, кстати, является богатырским зерном. Кукуруза по-черкесски называется нартух. Это дословно переводится как «зерно нартов» – былинных богатырей. Овес у черкесов считался пищей пророков, а целители кормили им людей с переломами. Муку, которую получали из перемолотой крупы, добавляли даже в мясные блюда, как компонент соуса. Из пшеницы готовили и готовят до сих пор универсальное блюдо – паста. Это круто сваренная пшеничная каша, утрамбованная и нарезанная ломтиками. Так подают пасту в черкесских домах и сейчас. Пасту используют как хлеб и подают почти к любым блюдам. Важное место в черкесской кухне занимает элибжа. Наиболее известный вариант блюда – мясо, чаще куриное, с чесноком и соус на основе муки и топленого масла. Есть много вариаций, например, гетлибже. Она представляет собой тушеного цыпленка в сметане, которая разбавляется водой или бульоном. Подают либжу всегда с пастой. Из круп черкесы готовили и супы. От простого пшеничного молочного супа хэндхупс до чуть более сложного натрифыпс с фасолью или необычного шхомчхэндхупс – фасолевого супа с каштанами. С удовольствием черкесы ели и овощи. До сих пор в аулах почти в каждой семье есть свой огород, часто весьма немаленький, большую часть которого обычно занимают кукурузные заросли. Свекла и морковка, капуста, редька, лук и чеснок, а позже и картофель – основные овощи, которые ели черкесы. В пищу шли и дикорастущие топинамбур, земляная груша и черемша. Черкесы очень любили капусту и свеклу, квашеную с перцем, а иногда и приготавливали таким образом тыкву, арбуз и дыню. Овощи обрабатывали разными способами. Ту же тыкву пекли, квасили, делали из нее пюре и соус. И какой кавказский стол без фруктов? Бархатные персики, алые вишни и лиловые сливы, хрустящие яблоки и груши, виноград, чего только не росло в черкесских садах, посаженных грамотно и с умом. Традиции садоводства живы и по сей день. Трудно представить себе кавказский народ, не употребляющий мясо. Чаще всего на черкесском столе оказывалась баранина, чуть реже говядина. Охотно ели птицу, а вот свинину употребляли редко, ну а с приходом ислама и вовсе прекратили. Не употребляли черкесы конину. Рыбу тоже ели мало, хотя часто реки адыгских земель были полны ценными сортами рыбы. При этом черкесы не ели мясо ежедневно и в основном мясные блюда ставили для гостей и на праздники. Распространены были колбасные изделия, например, мясной рулет жерума. Не менее важным для черкесского стола было молоко, в основном коровье, реже козье и овечье. Как среди блюд из зерен самым важным была паста, так и среди молочных кислое молоко шиху или шху. Если на столе у черкеса были паста и шху, это уже считалось хорошей домашней трапезой. Несмотря на наличие универсальной пасты, хлеб черкесы тоже выпекали, например, из кукурузной или пшеничной муки. Печь черкесы любят. Слоеные пышки, пироги, пирожки, песочные печенья. Черкесы также активно занимались пчеловодством, поэтому часто добавляли в выпечку и сладости мед, например, в медовые шарики или пшенную сладость халюа. Мед добавляли также в напиток бахсыма, чтобы ускорить процесс брожения. Одно из самых распространенных и любимых изделий из теста у черкесов – это лакумы.
Без этих небольших румяных лепешек не обходится ни один стол. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О традиционной кухне других народов Карачаева-Черкесии расскажу в ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Центральной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архызе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В селе Карабаглы в Дагестане открыли новый современный рисоперерабатывающий завод. Комплекс включает также фасовочное производство, складской терминал, элеватор, зерноочистку и сушку, административные здания и инженерные сооружения. Мощность предприятия до 40 тонн крупы в смену. Продукция будет выпускаться в соответствии с ГОСТом и мировыми стандартами. Ингушетия. За последние 6 лет на развитие сельских территорий Ингушетии в рамках госпрограммы направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Улучшены жилищные условия 204 семей, реализовано 139 проектов по благоустройству сельских территорий, проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61 километра. В 7 селах построены и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Благоустроены общественные территории, реконструировали дороги и реализованы проекты жилищной поддержки. Кроме того, построено почти 30 километров газопроводных сетей, более 50 километров сетей водоснабжения и свыше 22 километров сетей электроснабжения. В селах построены социально значимые объекты, в том числе детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки и очистные сооружения. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии ожидаемая продолжительность жизни выросла на 4 года и достигла 78 лет. Регион занимает 6 место в России по данному показателю. Республика лидирует и в снижении летальности от инфаркта и инсульта, и в частности внедрение системы менеджмента качества и безопасности медицинской деятельности. Система оказания экстренной медицинской помощи, внедренная в республике, также признана лучшей практикой в стране. Карачаево-Черкесия. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс, два формата участия – однодневный или двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Северная Осетия. Новый современный архив планируют построить в Северной Осетии. Сегодня фонды Центрального государственного архива Северной Осетии переполнены на 120%. А для обеспечения надлежащего хранения документов требуются современные условия и дополнительные площадки. Для строительства нового архива разработана проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Кроме того, под будущую застройку закреплен земельный участок во Владикавказе. Ставропольский край. Более 50 мер поддержки участников специальной военной операции действует на Ставрополье. На эти цели направлено 54 миллиарда рублей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания о социально-экономическом и общественно-политическом положении в регионе. Он поручил Минтруду до 1 октября разработать дополнительные меры, которые в крае еще не были предусмотрены. Чечня. Комплекс с гостевыми домами и конными маршрутами появится в Горном Веденском районе Чеченской Республики. Соответствующее соглашение подписано на полях Кавказского инвестиционного форума. Оно предусматривает создание комплекса, включающего туристическую инфраструктуру, базу отдыха и животноводческое хозяйство. Проект направлен на формирование агропромышленного и туристического кластера. Общий объем инвестиций составляет 107,5 миллионов рублей. Реализация проекта запланирована на 2026-2028 годы. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы Черкесске 265 800.

0: В Домбае 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В республике стартовал основной период государственной итоговой аттестации. К сдаче ЕГЭ уже приступили 1921 выпускник 11 классов и 5670 учеников 9 классов. Им предстоит пройти ОГЭ. Республика полностью готова к экзаменационной кампании. Развернуты 19 пунктов ЕГЭ, 36 пунктов ОГЭ. Также организованы пункты на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Аудитории оснащены современными технологиями, приобретено новое оборудование, модернизированы системы видеонаблюдения и защищенные каналы передачи данных. Созданы все условия для безопасности детей, объективности результатов экзаменов. Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина у выпускников есть отличная возможность пересдать один экзамен по выбору до окончания экзаменационной кампании. Глава региона Рашид Имрезов пожелал выпускникам удачи на экзаменах и напомнил о работе горячей линии по вопросам ЕГЭ. Номер в Черкесске 26-69-58. В селе Дружба волонтеры организации «Зов Родины» приготовили для военнослужащих более 3000 хачинов, которые в ближайшие дни будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Очередная отправка приурочена к двум важным праздникам – Курбан-Байрам и Дню России. Груз поддержки направят в 11 подразделений. Для каждого подразделения подготовлены копченый барашек, сушеное мясо, айран, предметы первой необходимости. Работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. Мэр Черкесска рассказал, что в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» с 2017 года в Черкесске благоустроено 204 придомовые территории. В прошлом году отремонтировали дворы 12 многоквартирных домов и по просьбам жильцов подъезды к ним. В этом году начался ремонт 13 придомовых территорий. Все так же в приоритете мнение граждан. С ними согласовываются дизайн-проекты, сохранение зеленых насаждений, другие важные детали. Всего же в республике за 6 лет уже отремонтировано 400 дворов и зон отдыха. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 2 июня в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 18, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 5 ночью, днем до плюс 10, облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Радио КЧРФМ 104.5 FM, Карачаевск.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В республике стартовал основной период государственной итоговой аттестации. К сдаче ЕГЭ уже приступили 1921 выпускник 11 классов и 5670 учеников 9 классов. Им предстоит пройти ОГЭ. Республика полностью готова к экзаменационной кампании. Развернуты 19 пунктов ЕГЭ, 36 пунктов ОГЭ, также организованы пункты на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Аудитории оснащены современными технологиями, приобретено новое оборудование, модернизированы системы видеонаблюдения и защищенные каналы передачи данных. Созданы все условия для безопасности детей и объективности результатов экзаменов. Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина у выпускников есть отличная возможность пересдать один экзамен по выбору до окончания экзаменационной кампании. Глава региона Рашид Имрезов пожелал выпускникам удачи на экзаменах и напомнил о работе горячей линии по вопросам ЕГЭ. Номер в Черкесске 26-69-58. В селе Дружба волонтеры организации «Зов Родины» приготовили для военнослужащих более 3000 хачинов, которые в ближайшие дни будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Очередная отправка приурочена к двум важным праздникам – Курбан-Байрам и Дню России. Груз поддержки направят в 11 подразделений. Для каждого подразделения подготовлены копченый барашек, сушеное мясо, айран, предметы первой необходимости. Работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. Мэр Черкесска рассказал, что в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» с 2017 года в Черкесске благоустроено 204 придомовые территории. В прошлом году отремонтировали дворы 12 многоквартирных домов и по просьбам жильцов подъезды к ним. В этом году начался ремонт 13 придомовых территорий. Все так же в приоритете мнение граждан. С ними согласовываются дизайн-проекты, сохранение зеленых насаждений, другие важные детали. Всего же в республике за 6 лет уже отремонтировано 400 дворов и зон отдыха. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.